Унаагаан литнаагарпат литнаарлхкаа уппиутарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарувиккаяагаарулугу икааюрлутаталлиикут микэлнгуут лииккугааллхкаат питклугу

тамамта пиллут клута микэлгумта ассигэлутнгли кугаалхкат умьёқлукуппилла уппиёқуорлукиэрнерам аёқутигка мактлэркиорлуки талииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ликугаалхкат литнаорат питклуку

0: is Maggie from Bethel. For news, information, and music, keep your radio tuned to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Тамамта пиллут клута микэлунгумта ассигалутунгли кугаалхкат умьёрлукуппилта уппиёкуорлукиернерм аёкутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку

юкниккутнаа аллунилгиннераалутиллуатнии тоол асаамакка такуулсутингам апсутингсуа ассиитнеккхаалартуриллиния хуингаа тамаанаа тангэлхэнкат таамак тингу макамкын снунамма аплукуу хуингаа калаарут клэрпуутта кнохатунгиитнаам алартлерпилия мияамия аваяллагния калартлулгаатна уттаклухат акиитнаам окутлуа тиуклуулуку тунгилерлугутерпингааюрлуку пинарлаарулуукиа хуингаа пакнаюхтон асунгитто кайсуннам тамаанасии тексиуа чучууккумааккувут аюккэрсиглуккуа орнермии тиуклэрмии пигаалунииллутиуклэрниа испатта чаамкэнэрнэрнеэрутэн кэчэксит такуутлэркэрпунут алхаккууми тиуклэрмии малугуниалхаккуния алаасэрмиут нухаттунгиит нухарлууккут аккиртсканниилэркайтнанам писпаамкиуллуккуа аанга насунритэнна тамаана канут какаам ахчакалгаангын кэрлууа тавнунаам пиуртар камма аюкутиркаам нухат укутлутунгиитнанна сималгаам каасак налунританнаам таливимни 4 years ago what 5 years ago хуингаам стамал пигаалгин киллукуа игаарвими афиссами аганкалгаан клуунгаам налилгоормак уккаани акканунллуа пиуртар каник уппитумник стейт тамунна налунританну хани хаам малгуналхаккуния талил хуингаа умиортэкнэрлүмнии алка чимиксайд уламлхмак тугаам амлхк тулиан кубик фит гасак инлтамия малугниви талригния тамана тууюхнапута чалия тиллуку 2036 сак таймакин кварния натаккуммаркат чанимана киллуа таамака акканунна пиканна наллунитан хуина тамана пайвахтураака акканунна гынгатиллайтния пиуаркат хуингаптиханка AE8 чалил пиурлуку FERC kali kachikilukua susit na project dam kama na 600 megawatt dam chali huinga apche masunga apama tumchunumi awaya chali piloting nanchehuk renewable energy ni chali huinga kanhla asika ka huinga kanhla huinga napachihto ang kwam battery mk ayuk satun nam chali piuklukua tanasu dam maluni alakhnrito chamak puyo nalia nohanunnam uma chaliwema litaklugu hydro renewable laguni lukua chalitanan khalunama ayuqutcham chaliya khuingapiuqqa kannerluku tamana ridal peltam akya avugatunna chaliya totnakumta pce ratrak chiqunna chornelas kamitoq tamana piuqchiqanna togama anga tukut tukut stitamia khunkuta tamana tujut ksuapat pili luta dukutan ayo kutjit nke chali pai flukua dukuta ya yugununna biwa kumta stu nama flukua chinna ke chiumak chujuk lakchikat khinna conservative republican lat or progressive democrat chino malutin ay pa kuntlua chali ya chit mohtlim ni primary mea chin vota dulit chujuk chikat khinna chiumak chiuk lulutin chali primary ballot tamia pikata pisipam ki uluku хуйна тамана бискут какапайфлукуасин кхак наллунаилук чалистмнун налахтнитто хуйна тотн пиуралахто таамакка хуйна юучимунна асерлукуа пинлаклахто таакамкия хуйна апчималахто пютник аптлахптитнавая чали хуйна канраклом пайфтхчаева там чикерлаллуа наллунаирутник налхигутник чиина хуйна 20 years ago нумтмне хвал пайфтканни 12 years asen natta usumni daimas chi angnisunrit chaqsilra chi taqutsumni asunritanna tamana alkhutchutuluni asunritan khuinga pixeta khuinga paifchilakhto pichikipni paifluki su khuinga kingan paifchilakhto umyoqsumni attuwakhkan chali khuinga paifchilakhto chi likhtit lisnatayknik chali umyoqtaqla asatstunna pifkinni khuinga biugnaunga chalifka ло асин кхагын чали хуингаают ханиха тотно танхарлукииллайта уинакумам акиингнарлутин таммаая пилрит 5G канка стейтамун чалистайну никаюхтайну луа чали уима тусгакнайну на чали хуингамиортлумли алаут клукия наснуитанна хуинга ют картлохын писклаагат наснуитанна хуинга умиорсуччи пакаи танка тамаскуитна тогам наснуитанна хуинга